0: почему не зовешь?
1: Эх, братцы, а не пора ли нам в путь дорогу? По пути с Казак-ФМ.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Когда душа поет.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак-ФМ».

0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся.

цвет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше

Пять капкан, мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак FM».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: Неужели? Ну скажи, почему?
1: Казак ФМ.

0: 103 FM в Апшеронске. Уключай.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а сейчас есть древние животные?
3: Ну, вообще многих животных можно считать древними, потому что у каждого из них был свой предок. Это можно проследить до самой древности, из поколения в поколение. И общие предки есть даже у непохожих животных. Например, крокодилы и птицы — на самом деле родственники, а их общими предками были динозавры.
0: А кто сейчас самый-самый древний?
3: Одни из самых древних — это губки. Они живут в океанских глубинах и, кстати, мало похожи на животных. Так вот, ученые обнаружили, что губки жили уже 760 миллионов лет назад. А еще очень древние медузы. Они появились 500 миллионов лет назад.
0: Фу, терпеть не могу медуз.
3: Согласен, Нина. Они, конечно, крайне неприятные существа, но очень интересные для ученых. Один из видов медуз даже называют вечным. Оказалось, что они умеют омолаживаться. Теперь биологи пытаются найти у них ген вечной жизни.
0: Они такие же, как в древности?
3: Нет, конечно. Сегодняшние медузы — близкие родственники древних и выглядят немного иначе. Но есть и такие животные, которые живут на Земле в неизменном виде уже больше 200 миллионов лет. Это щитни. Это такие маленькие рачки, сантиметров 10 длиной. Некоторые люди даже держат их дома, в аквариумах.
0: Ну, пап, почему все древние животные такие страшные? Даже знакомиться с ними не хочется.
2: Папа знает.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: в нежном танце воспоминания.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
2: Здравствуйте, земляки! Вас приветствует народный ансамбль!

лошади бежали не спеша. Я в полглаза искренне дремал, зимний лес тревогою дыша, мне изредка лошадок понукал.

потерял, где рассвет, где закат. Я еду к тебе, не зная покоя, ни сна. Я еду, вспоминаю ту весну и наши встречи, девочка моя. Твои глаза и дивную косу

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

0: братцы, 88,5 FM в горячем ключе. Уключай!
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак FM.

0: А ви бачили, що це?
1: Отчимаха. Что означало это слово на кубанском диалекте?
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, это как чапалах, понимаешь? Это значит дать под пощечину со всей дури. Отчимаху такую сильную.
3: Какая-то еда. Квашеная капуста, например.
4: Ну, отчимаха похоже на слово отчубучил или что-то сделал не так.
5: Такая воинственная женщина, отчимаха, которая и коня на скаку, и в горящую избу. Это вот казачка такая воинственная.
6: Ну, отчимаха от отчимахшила. То есть вот что-то такое сделала.
7: Очень своенравный человек, такой прям бунтарь.
8: Как будто вот на ветровку похоже это слово, как ветровка.
9: Скорее всего, такая вот бабуська, которая как отчебучит что-нибудь, так ее отчимахой только и называть.
10: Похоже на какое-то выражение разговорное на самом деле. Что-то типа отмахнуться, типа избавиться. Вот на такое похоже.
6: Это такая какая-то взбалмошная баба, которая что-то вечно чудит, творит. Ну, такая шухарная.
1: Отчимахой или отчимахой и правда называли отчаянного человека. Это был смельчак, храбрец, отчаянный, бедовый, сорвиголова, лихач, удалец и еще много вариаций на тему человека, делающего что-либо без рассуждения, оглядки и без страха. Вот это так.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Выпьем за любовь.
1: Люба, братцы, 104.9 FM.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович!
1: Да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что будет, если дотронуться до провода на столбе рукой?
3: Этого ни в коем случае нельзя делать. Человека ударит очень мощным разрядом тока. Именно поэтому провода подвешивают на столбах высоко над землей, чтобы никто случайно до них не дотронулся.
0: А почему птицы не боятся на них сидеть?
3: Все дело в физике, дочь. Птица сидит на проводе и не касается земли. К тому же сидит она только на одном проводе. Электрический ток проходит через тело птицы, но какого-то вреда ей не причиняет. Потому что, как говорят физики, не возникает разницы потенциалов. А вот если она решит почистить клюв о столб или случайно коснется другого провода крылом, тут же получит разряд тока и может погибнуть.
0: Ой, а зачем же они вообще туда садятся?
3: На проводах птицам удобно сидеть и общаться. И там довольно безопасно. Их не могут достать кошки и другие животные. Но если ты заметила, на проводах сидят обычно небольшие птички. Воробьи, ласточки или голуби. А более крупные даже не пытаются туда присесть, потому что провод выглядит ненадежным. Да и лапы у таких птиц большие. Им нужна какая-то другая поверхность, на которую можно себя усадить.
0: Если бы я была птицей, никогда бы на проводах не сидела. Оттуда ведь и упасть можно.
2: Папа знает.

0: когда душа поет.
1: Всем привет!

0: Жить там было очень просто и легко.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

по пути с Казак FM.

0: Казак ФМ.
1: Здравствуйте! Доброго воскресного дня и хорошего настроения желает вам радиостанция «Казак ФМ». В студии я, Виктория Никитюк. Мы начинаем программу «Варенички по вашим письмам». В этот день вся Россия встречает День медицинского работника. Это поистине всенародный праздник. Мы чествуем людей с огромной душой, чье жизненное предназначение – беречь здоровье и возвращать к жизни пациентов. Врачи, медсестры, фельдшеры, санитары – это ваш праздник. Самые теплые слова будут звучать в этот день для вас. С профессиональным праздником! Радиостанция «Казак ФМ» поздравляет вас, всех тех, кто служит во имя человеческого здоровья. Благодарим каждого из вас за мастерство, чувство долга, верность выбранному пути, за то, что в любой ситуации мы можем на вас положиться. Уважаемые медицинские работники, ваш труд – это образец милосердия, выдержки, высочайшего профессионализма. Каждый день вы дарите людям самое ценное – здоровье и жизнь. Спасибо за ваш благородный подвиг, за бессонные ночи у постели больных и за чуткость к чужой боли. Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, семейного благополучия и успехов в вашем нелегком, но таком важном деле. Мы желаем вам стабильности, уверенности в завтрашнем дне, достойной оплаты вашего благородного труда и новых профессиональных побед. С праздником! Есть письмо по этому поводу в нашу программу. Всех медицинских работников Кубани с Днем медицинского работника поздравляет с уважением Татьяна Ивановна Ломбарская. «Я поздравляю с праздником, который объединяет все специальности этой благородной профессии. Ваш ежедневный труд требует огромной ответственности, знаний и душевной теплоты. Пусть каждый рабочий день у вас складывается без лишнего напряжения». Пусть каждый из вас чувствует поддержку коллег и уважение руководства. Пусть в этот профессиональный праздник рядом будут люди, которые понимают и поддерживают вас. Низкий вам поклон за труд. Желаю всем крепчайшего здоровья, счастья, терпения, спокойных ночей и уверенности в каждом дне. С профессиональным вас праздником!
2: Добрый день, меня зовут Никита. И в первую очередь я хотел бы поздравить всех причастных с праздником медицинского работника. Всех врачей, акушеров, фельдшеров, медсестер, медбратьев, санитарок, всех абсолютно причастных. И поблагодарить их за их непомерный труд и тот вклад, который они вносят в жизнь каждого из нас. И отдельно я хотел бы поблагодарить весь состав 2-го нейрохирургического отделения 1-й краевой больницы и особенно оперирующего хирурга Олега Ивановича Крана. Человек, который два раза спас мне жизнь.

первый раз полгода назад, проведя сложнейшую краниотомию после страшной черепно-мозговой травмы. И второй раз буквально на прошлой неделе, проведя краниопластику и вернув мне свободу и легкость жизни. А также весь медперсонал этого отделения. Поистине могу сказать, что у девочек не просто золотые руки, а по-настоящему золотые сердца. Все время, которое я там провел, я чувствовал себя не просто пациентом этого отделения, а действительно близким для них человеком, за которого переживают, о котором заботятся. Такой заботой, как там, я не был окружен, наверное, нигде и никогда. Еще раз, всех причастных с праздником. Большое вам спасибо, врачи.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Поздравляем всех тех, кто родился в этот день. И первое письмо звучит для подруженьки Натальи Артемовны Кривощук из поселка Псибай. Наталья Артемовна, с 60-летием вас от души поздравляет Светлана из станицы Андрюки. Желаю радости, веселья, отличного настроения, ясных мыслей, добрых взглядов, светлых дней, родных всегда рядом, уважения, тепла, мира в сердце, волшебства. Не болеть, не огорчаться, только больше улыбаться. А Зоя Леонтьевна Сокол поздравляет Любовь Бардас с днем рождения. Любовь – очень хороший человек. И я хочу пожелать ей крепкого здоровья, успехов во всем, любви и счастья. Чтобы улыбалась всегда, чтобы в жизни всегда все было хорошо. Дорогие именинницы, для вас – песня в исполнении Юрия Шатунова.

0: Подарки на Казак ФМ.
1: Внучка София поздравляет в нашей программе бабушку Галину Александровну Козельскую с 75-летием. Из письма узнаю, что вы, Галина Александровна, жительница поселка Афипские. Моя бабушка – ветеран труда. Она заслуженный работник газовой промышленности. У нее много грамот и наград. Бабулечка, с днем рождения поздравляю. С юбилеем. Живи долго. Здоровья тебе крепкого. Спасибо тебе за доброту и заботу, за то, что ты мой пример и главный ориентир в жизни. Бабулечка, будь счастлива. Для Галины Александровны эта песня.
2: Сколько раз ошибалась по жизни, я ломала крылья свои.

0: вновь поднимаю.
1: Вареники! Вареники на Казак-ФМ.
2: Свой день рождения сегодня отмечает замечательный человек, прекрасный друг Александр Васильевич «Не пей вода» из станицы Павловская. «Дорогой именинник», пишут друзья семьи Тюриных, Баранник, Черняк, Тимановых. От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Сегодня твой день, и мы хотим пожелать тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и безграничного счастья. Ты настоящий друг и замечательный человек, который всегда готов прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Пусть все твои мечты сбываются, жизнь радует приятными сюрпризами и радостными моментами. Желаем тебе успехов во всех начинаниях, благополучия в семье, гармонии в душе. Пусть каждый день приносит новые возможности, интересные встречи и радостные события. Очень уважаем тебя и любим.
3: Здравствуйте, меня зовут Надежда, город Краснодар. Хочу поздравить с Днем медицинского работника все отделение первой терапии больницы скорой помощи ЗИП за внимание, добрые отношения и профессиональный подход к каждому пациенту. Особую благодарность хочу выразить Кузнецовой Марине Никифоровне, заведующей отделением. К моей маме отнеслась очень внимательно и поставила вовремя правильный диагноз. Тем самым спасла маме жизнь. Спасибо вам, Марина Никифоровна. Честь и слава великим докторам. С праздником, дорогие наши медики. Вы каждый день спасаете жизнь людям.

0: Рубрики на Казак ФМ.
1: Музыкальные приветы программы из письма от Валентины Петровны звучат для Валентины Безродной, для семей Шаповаловых, Кривопуск, Ивановых. Спасибо, друзья, что вы есть у нас. Хорошего лета, замечательных впечатлений, мирного неба над головой и крепкого вам здоровья. А еще побольше вам ярких, радостных дней.
2: Здравствуйте, меня зовут Распономарева Ольга. Я бы очень хотела поздравить всех медиков с профессиональным праздником. Особую благодарность выражаю всем сотрудникам онкологического отделения детской краевой клинической больницы, нашим врачам, в частности Сидоренко Сергею Анатольевичу, младшему медицинскому персоналу, психологам, а также заведующему отделению Чулкову Олегу Эдуардовичу. Спасибо вам за ваш профессионализм, самоотверженность и заботу о наших детях. Желаю здоровья, сил и вдохновения для новых побед в вашем нелегком деле.

0: каждый вслух произнесет: спасибо, Господи, за все.
1: Спасибо, Господи, за все.
2: Вареники! Вареники! На Казак-ФМ.
3: Уважаемые медицинские работники, благодарим вас за ответственное отношение к делу, за ваш высокий профессионализм, за чуткость и милосердие, которые вы ежедневно проявляете по отношению к пациентам. Желаем вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия и всех благ. И еще раз благодарим, говорим спасибо от чистого сердца за то, что вы рядом в самые ответственные моменты. Желаем вам неиссякаемой энергии, стального здоровья вам и вашим близким, сияющих глаз и целое море признательных пациентов. Вы самые лучшие.
4: Лошади бежали не спеша, я в полглаза искренне дремал. Зимний лес тревогою дыша, мне изредка лошадок понукал.

Свет, где закат? Я еду к тебе, не зная покоя, ни сна. Я еду, вспоминаю ту весну и наши встречи, девочка моя. Твои глаза и дивную косу, в которые вплетал ромашки я. С тех пор сны мои давно

твою любовь. Ты знаешь, я давненько здесь осел, подался в лес в березовые сны. От подлости людской и от страстей, от сплетен городов и суеты. Не то что

знаю, не жить сердцу без тебя. Оконимся, воздух морозный ноздрями берут. Среди этих лесов чую запах твой, еду к тебе. Прими от меня все дары, всей души глубину.

0: конечно, любовь мою.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ.
2: Это письмо от сыновей Владимира и Ильи с семьями, от родных из Среднего Чилбаса и хутора Ленинодар. Мы поздравляем с очередной годовщиной свадьбы любимых родителей Сергея Ивановича и Викторию Викторовну Кучеренко. Дорогие мама и папа, мы от всей души поздравляем вас с 29-летием вашей совместной жизни, с бархатной свадьбой. Этот день – настоящее доказательство того, как любовь и верность могут преодолеть любые трудности и стать крепче с годами. Вы пример для нас, ваших сыновей, в том, как нужно строить крепкие и счастливые отношения. Ваши любовь и забота друг о друге всегда вдохновляли нас и показывали, что значит быть настоящей семьей. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых совместных радостных моментов. Пусть ваш дом всегда будет наполнен смехом, теплом и гармонией. Пусть все ваши мечты сбываются, и каждый день приносит только радость и удовлетворение. Семье Кучеренко, вам, вновь жениху и невесте, Сергею и Виктории, мы, радиостанция «Казак-ФМ», отправляем наш поздравительный праздничный привет, кричим горько и желаем большой любви и нескончаемого счастья.

0: 20 лет, 30 лет совместной жизни пожелаю всем. Дочка выросла и стала...
1: Крепкого здоровья, радости и счастья. Пусть каждый твой день будет наполнен...

0: мамочки на Казак ФМ.
1: В этом письме поздравляют любимую мамочку, бабушку и прабабушку Лидию Григорьевну Анисимову из хутора Ленинодар. Сын Сергей и дочь Наталья с семьями с большой любовью пишут вам, Лидия Григорьевна. Дорогая мамочка, от всего сердца поздравляем тебя с этим знаменательным днем, с 86-м летом твоей жизни. Ты наша гордость, наша опора и наша любовь. Мы, твои дети, всегда восхищаемся твоей мудростью, добротой и терпением. Ты подарила нам жизнь, окружила заботой и вниманием, научила нас быть добрыми и честными людьми. Твоя улыбка освещала наш путь, а твой мудрый совет помогал в трудные минуты. Сегодня мы хотим сказать тебе огромное спасибо за все то, что ты для нас сделала. Мы желаем тебе крепкого здоровья, радости и счастья. Пусть каждый твой день будет наполнен теплом, любовью и заботой близких. Дорогая Лидия Григорьевна, поздравляем вас! Крепчайшего здоровья, с улыбкой начинать каждый день и с улыбкой его заканчивать. Верьте в самое доброе и живите еще долго-долго.

днем рождения, мамочка. Вновь рисую я бабочек и всем сердцем любя поздравляю тебя с днем рождения, мамочка.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Ириша из Москвы вновь приветствует всех радиослушателей и весь коллектив дорогого Казачка ФМ. Желает всем счастья, всего только самого доброго, светлого. И по традиции, моим заказом, пишет Ириша, будет кубанская песня. Ириша, по вашему заказу эта песня непременно прозвучит. Вы подписались. Ваша поклонница – казаколюбка Ириша.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Письмо в программу прислали жена Галина, сын Никита и все родные из Павловской. Поздравление звучит для вас, Александр Васильевич, не пей вода, как для любимого мужа и папы, дорогой наш. От всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Как муж и отец, ты для нас пример силы, мудрости и заботы. Мы благодарны тебе за каждый момент, проведенный вместе, за твою нежность и заботу о нас. Крепкого тебе здоровья, неиссякаемой энергии и исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, успехом и счастьем. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Вас, медицинские работники, еще раз от души поприветствуем и поздравим с праздником. Всем тем, кто отмечает сегодня свой день рождения или какие-то особенные семейные даты, пожелаем счастья. Я, Виктория Никитюк, прощаюсь с вами до вечернего выпуска программы «Варенички по вашим письмам». Он выйдет в эфир сегодня в 18 часов. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради бога, вашу любовь, потому что это важно. До встречи на Казак ФМ.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Лезгинка – танец народов Кавказа. Он символизирует гордость, силу и темперамент, а его движение часто сравнивают с полетом орла. Изначально это был танец воинов лезгин из Дагестана, но распространился он по всему Кавказу и стал народным. Мужчина, изображая орла, падает на колени, вскакивает, танцует, передвигаясь краткими шагами, резко вскидывает руки и делает стремительные движения телом. А если приближается девушка, то орел становится более смирным и начинает оберегать лебедя, словно плывущего по поверхности озера. Танцоры не касаются друг друга, но своими движениями дают понять, что они едины. У каждого народа Кавказа свой стиль исполнения лезгинки, но всех объединяет стремительность, энергия и страсть. Лезгинка признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Она остается ярким символом художественного наследия народов Кавказа и его душой.

0: соседа.
1: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: черт пошлет. Все равно ромашки с кем рядом стоять, все равно ромашки чьи ласки принимать.
1: Добрые соседи. У кого есть корова, у того и угощение, говорят татары. По последним данным, в Краснодарском крае проживает 24 800 татар. И их общины есть уже во многих кубанских городах. Самые большие в Краснодаре, Сочи и Армавире. В татарских общинах молодежь учат обычаям своего народа и уважительному отношению к традициям своих соседей. Татары, кстати, бывают разные – сибирские, астраханские, казанские, крымские и другие. Один путешественник почти 400 лет назад писал, что астраханские татары воблу едят вместо хлеба, готовят плов из осетра, едят много овощей и любят арбузы. Сибирские татары – большие охотники до мяса, а поволжские любят мед и молоко. И все же есть у них общее национальное блюдо. Поэтому, посмотрев на праздничный стол, сразу можно сказать – это татарский стол. Священной пищей татары считают хлеб. Его за едой нарезает старший член семьи. К хлебу относятся так трепетно, что в старину даже существовал обычай – клятва хлебом. Любят татары и блюда из муки. Если пригласят в гости, доведется попробовать вкуснейший суп с клёцками и заправкой из гороховой или ржаной муки. Чумар. Еще один приоритет у татар – молочное блюдо. Например, каймак, топленые в духовке сливки. И катык – заквашенное молоко, которое особым способом настаивается в погребах, в результате чего превращается в густую однородную массу. Наполнил миску, взял ложку, хлеб – вот тебе и завтрак. Катык добавляют в супы, и именно из него, разбавляя водой, готовят айран. Кроме айрана, татары по старинному обычаю пьют щербет, подслащенную медом воду. Но самый популярный татарский напиток – чай. В горячий и крепкий напиток, кроме сахара, добавляют молоко, топленые сливки или масло. А варят его так. Засыпают крупнолистовой чай в закипевшую воду, добавляют жирное молоко и минут 5-10 кипятят. Пьют чай очень горячим, добавляя соль, масло и иногда даже черный молотый перец. Чашка домашнего чая найдется для любого случайного гостя, даже в самой бедной семье. И хоть живут они, как и все народы в мире, очень по-разному. Одни богато, другие бедно, но и бедные, и богатые всегда гостеприимны. Как говорит татарская пословица, когда приходит гость, мясо жарят. Нет мяса, самого в жар бросает. И хоть в гостеприимстве соседу никогда не откажут, но злоупотреблять им тоже не стоит. Между собой татары говорят: «Ходи в гости реже, будешь почетным гостем». Добрые соседи!
2: Эх, братцы, а не пора ли нам в путь дорогу? По пути с Казак-ФМ.

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья! Люба земляки!

добрые соседи. Поселись там, где поют. Кто поет, тот худо не думает. Так говорят удыгейцы. Нет-нет, не адыгейцы, а именно удыгейцы. Родина этого народа – Приморье. В России их всего 1600 человек, а на Кубани и вовсе 5. Может быть, кстати, все они родственники и ваши соседи. Как и почему они приехали в Краснодарский край из Приморья, нам неизвестно. Но точно могу сказать, что у казаков с удыгейцами много общего. Не во внешности, а в традициях. Во-первых, они очень любят петь. А во-вторых, глава семьи у них всегда мужчина. Вот вам, например, такая басня. Едет удыгеец в лодке о морочке, трубку курит, а жена гребет. Ему говорят, взял бы у жены весло да погреб. А он отвечает, ей нормально, она гребет. А ты-то что делаешь? А я думаю. Правда, похоже на нашу казачью присказку. Вдруг война, а я уставший. Шутки шутками, а если серьезно, то путешественники по Дальнему Востоку звали племена удыгейцев лесными людьми. Сами же они себя именовали народом Удэ. Произошли, как говорится в народных мифах, от брака заблудившейся в тайге дочери охотника и медведя. Большинство удыгейцев до наших дней сохранили веру своих предков, а те были идолопоклонниками. По древнему обычаю в каждом роду и в каждом жилище удыгейцев есть свой бог. И прежде любое дело они начинали с подношения всего самого вкусного вырубленному топором идолу. Первую ложку еды тоже ему, чтобы он не обиделся и подарил удачу и здоровье. Подкармливая идола, говорили такие слова: «Мы все пришли к тебе в гости. Дай здоровье всем, кто здесь присутствует. Ты нас прими так, как положено». Только с этих слов удыгейские хозяйки начинают готовить. Готовят они не спеша, не отвлекаясь ни на телевизор, ни на компьютер, ни на телефон. А для собственного развлечения поют национальные песни. Причем поют они о том, о чем думают. О своей жизни. И о той, что была до замужества. И о той, что сложилось после. Замуж удыгейки выходят обычно лет в 14. Жених приезжает издалека, чтобы не было кровосмешения. Родители договариваются о колыме или обмене. Бывает так, что семьи меняются невестами. Свою отдают в чужой род, а себе берут девушку из их семьи. Также можно заключить договор. Если у отца одни дочки, а сына нет и некому его будет кормить в старости, это должен будет делать зять. После свадьбы у мужа была только одна обязанность – приносить в дом добычу. А все остальное делала, да и делает до сих пор, женщина. Добрый

Мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: когда душа поет.
1: Дорогие кубанцы, группа «Покров день» желает вам оптимизма в душе и любви в сердце.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, облака — это пар?
3: Не совсем, Нина. Облака состоят из воздуха, маленьких капелек воды и кристалликов льда.
0: А почему же они тогда не падают на землю?
3: Дело в том, что облака не висят в воздухе, а возникают из него. Там, где воздух прозрачный, это промежуток между облаками. А там, где непрозрачный, это облака. Ты помнишь, я тебе рассказывал, что воздух и водяной пар состоят из молекул? Так вот, в облаках эти молекулы слипаются в маленькие капельки и начинают преломлять свет, поэтому мы видим облака.
0: Пап, это я помню. Но почему они не падают?
3: Потому что капли воды и кристаллы льда в облаках очень маленькие, и их удерживают восходящие потоки воздуха. А когда они опускаются ниже и вылетают из облака, то испаряются. Поэтому очень часто мы облака видим, а дождя нет. Просто эта вода не долетает до земли. А вот чтобы капли начали падать, как дождь или снег, они должны стать гораздо крупнее. И огромное грозовое облако, которое содержит миллионы тонн воды, упадет таки на землю. Но все равно в виде капель. Потому что по дороге к земле они преодолевают сопротивление потока воздуха. Они не дают воде собраться вместе, как в бассейне, например. В общем, облака все-таки падают, но только в виде дождя или снега. Ну, или града.
0: Фух, дождь — это не страшно. А то я боялась, что вон то облако на меня упадет.
2: Папа знает.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Моей жизни спешит паровоз,

Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

тебя, только рядом нет его. Верно, друга казачка, а иначе у вашего

Здравствуйте. Это программа «Варенички по вашим письмам». Ваши приемники настроены на волну радиостанция «Казак-ФМ». В студии Виктория Никитюк. Я желаю вам доброго вечера и хорошего настроения в нашей компании. Сегодня 21 июня. День медицинского работника. Уважаемые медицинские работники, примите искренние поздравления от радиостанции «Казак-ФМ». Ваш ежедневный подвиг – стоять на страже нашего здоровья. Он достоин глубочайшего уважения. Благодаря вам мы боремся с недугами и возвращаемся к нормальной жизни. Желаем вам крепкого-крепкого здоровья, профессиональных успехов, терпения – и чувство гордости за ваше призвание. Будьте счастливы. Письмо в программу прислал

0: свой путь правильно. Спокойных вам дежурств, благодарных пациентов. Пусть работа будет любимой, но не единственной радостью. Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена красками, путешествиями, увлечениями и теплом родных людей. Еще раз с праздником, дорогие медицинские работники. И огромное спасибо, низкий поклон за ваш труд. Дорогие медицинские работники, ваши благодарные пациенты с глубоким уважением и признательностью поздравляют вас в нашей программе.
1: Кубани повезло. В Красноярском крае работают много талантливых, выдающихся врачей. Я бы хотел отметить особенно и поздравить, конечно же, Владимира Васильевича Парханова, руководителя первой краевой больницы имени Чеповского. Это выдающийся хирург, организатор здравоохранения, замечательный человек. Мне бы хотелось сказать еще очень добрые слова Станислава Анатольевича Рафи. Это заведующий первым кардиологическим отделением краевой больницы имени Чеповского. Его персонал, если можно сказать, его команда добрые, отзывчивые, заботливые и профессионалы своего дела. Я хочу поблагодарить судьбу за то, что она подарила мне эту замечательную краевую больницу, которая служит людям не просто по долгу своему даже, а по своему человеческому призванию. С праздником!

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Поздравляет дорогого крестника Андрея Скрынь с золотым юбилеем, с 50-летием. Желаю крепкого-крепкого здоровья и семейного благополучия, любви и кавказского долголетия. Быть всегда в хорошем настроении, светлых и радостных дней. Пусть все, о чем мечтаешь, в твоей жизни случается. И в жизни каждое мгновение счастливым будет. От души желаю в день рождения радости, веселья. Будь счастлив, мой дорогой крестник.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Коллеги Зинаида Николаевна Крысюкова, Вера Васильевна Пуринова, Зинаида Васильевна Вотинцева поздравляют с днем рождения дорогую свою коллегу Галину Ивановну Сластион. Я читаю строчки этого письма. Более 30 лет Галина Ивановна проработала в Смоленской автобазе старшим диспетчером. Она очень внимательная и добрая. Мы уже давно не работаем, но связь не прекращаем. И ядром этой дружбы служит наша Галина Ивановна. Хочется сегодня, в день рождения, пожелать ей крепчайшего здоровья, мира и всего-всего наилучшего. Галина Ивановна, дорогая моя постояннейшая радиослушательница, участница программы «Варенички по вашим письмам», шлю вам пламенный привет, поздравления и, конечно же, пожелания всего того, о чем вы мечтаете. Пусть все сбывается. И пусть ваши друзья, близкие, родные всегда будут здоровы и счастливы, чему вы умеете искренне радоваться. С днем рождения вас!
2: Здравствуйте, мы семья из станицы Строминской. Хотим поздравить всех медицинских работников с праздником. Конкретно поздравить кардиологию Краснодарской краевой грудной хирургии Кирилла Олеговича Барбухати и его команду. Они борются за жизнь многих людей, в том числе 8 лет назад спасли мою дочь. Кирилл Олегович сделал очень сложную операцию на сердце моей дочери. Благодаря ему она продолжает жить. Желаю огромного счастья, здоровья, благополучия их и их семьям. Низкий поклон всем медикам за их нелегкий труд.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: В станицу Новоминская летит музыкальный привет Александре Михайловне Коломоец. Вам, Александра Михайловна, желают всего наилучшего, светлого и доброго. Мария, Нелли и Валентина из поселка Высокий берег пишут: «Санька наша яркая, энергичная, целеустремленная. Она без остатка влюблена в жизнь. Умница и красавица. Всех благ тебе. Привет передаем Федору и твоим сыночкам. Ценим, скучаем и надеемся на скорейшую встречу».

0: Яночки на Казак ФМ.
1: А друзья из «Хутора Труд» в нашей программе приветствуют музыкальным подарком искренних и душевных, добрых Виктора Николаевича и Валентину Андреевну Ивановых. Мы желаем вам крепчайшего здоровья, везения, долголетия. В семейной жизни большого счастья. Пусть ваши дети крепко любят вас. Пусть стороной обходят ненастья. Лучистым, солнечным пусть будет каждый час. Спасибо вам за доброту и дружбу.

0: Шуточки на Казак ФМ.
1: Приветствие от всех выпускников, их родителей, детей, внуков, друзей, для дорогих и любимых учителей. Для вас Галина Николаевна Авилова, Раиса Николаевна Панкова, Елена Валерьевна, Нелли Петровна, Станислав Владимирович Дягилевы, Ирина Ивановна Карман, весь педагогический коллектив школы номер 9 «Хутора Труд». Мы хотим, чтобы родные и близкие ценили, любили и понимали вас. Чтобы на работе чаще давали премии. Чтобы вы все были здоровы, и в ваших семьях царило понимание и благополучие.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Жители Каневского района отправляют свой привет за ленточку дорогим нашим защитникам, воинам. Крепкой веры вам и силы духа, скорейшей победы и ближайшие нам встречи с вами, наши любимые.
2: Если друг оказался вдруг

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
2: От семьи Новиковых для всех радиослушателей Казак-ФМ и для всех их родных звучит полюбившаяся им песня «Хуторок».

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: 71-м летом жизни дорогого и любимого папу, брата, мужа и дедушку Алексея Павловича Омельченко из станицы Привольная поздравляют в этом письме с наступающим уже завтра днем рождения. Наш обожаемый именинник, все мы спешим сказать тебе: поздравляем с наступающим днем рождения, любимый наш. Живи на свете долгий век, золотой наш родной человек. Живи без грусти, не болей, и сердцем не старей. Живи счастливо и светло, с тобой спокойно и тепло. Наш именинник – заядлый рыбак, водитель ас, всю жизнь за баранкой. Любит цветы и юмор. Мы желаем ему здоровья и удачи. Рядом пусть будут радость и мечта. И пусть из всех мужских моральных качеств в тебе сильнейшим остается доброта. Пусть хранит тебя Господь, а мы ценим тебя, любим, обнимаем. Дети, внуки, сестра Лариса с семьей, жена Ольга Петровна, ее сестры Таисия, Наталья и Светлана, братья Петр, Евгений и Алексей с семьями. Присоединяются кумовья, друзья и соседи. Все родные, а нас более 150 человек. Алексей Павлович, мы от души присоединяемся от программы «Варенички» по вашим письмам. Сердечно вас поздравляем.
2: Все, что в жизни умею, отец, от тебя –

0: Яночки на Казак ФМ.
1: В город Тимашевск улетает музыкальный привет нашей программы Людмиле Алексеевне Василенко. Дорогой и любимой бабушке желают здоровья, радости, побольше смеха, во всех делах успехов, счастья столько, сколько надо, чтобы душа была бы рада, и чтобы радостно жилось, и что задумано, сбылось. Любим тебя и обнимаем. Внуки Захар, Саша, Ваня, Таня, Катюша, Даша и Настя. Вот такими получились наши с вами варенички по вашим письмам в воскресенье. Меня зовут Виктория Никитюк, и я всегда жду ваших писем по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на радио Казак-ФМ, программа «Варенички по вашим письмам». Пишите ваши истории, пишите ваши заявки на песни, ваши поздравления. Очень люблю, когда вы чем-то делитесь или о чем-то рассуждаете с ведущей. Меня зовут Виктория Никитюк. До скорой встречи на Казак-ФМ. До свидания.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

музыкальный инструмент чеченского народа. Внешне он напоминает балалайку. Инструмент имеет деревянный удлиненный корпус, который выдалбливают из куска дерева, чаще всего ореха, гриф и три струны из высушенных жил животных. Звук пондера мягкий, шелестящий. Его сравнивают с магической силой, способной заставить человека задуматься и воодушевить на что-то великое. Этот национальный инструмент восхваляли в песнях, в народных сказаниях, в стихотворениях. О нем слагали легенды. Одна из них гласит, что после битвы с чеченцами полководец Тимур спросил своих подчиненных: «А вы забрали у них пондер?» Услышав отрицательный ответ, он промолвил: «Если вы не забрали пондер, значит, мы их не покорили». В былые времена этот музыкальный инструмент был в каждой чеченской семье. На большую сцену его вывел композитор Георгий Мипурнов, грузин по национальности. Он обучился в Московской консерватории и посвятил свою творческую деятельность Чечне в 1930-е годы. Мипурнов реконструировал старинные народные инструменты, в том числе пондер, и ввел их в оркестр. Сегодня людей, умеющих изготавливать этот инструмент, на Кавказе осталось мало. Но сам он не теряет популярности. Входит в учебную программу музыкальных школ и консерваторий. Звучит в составе оркестров и соло на праздниках. Пондер — душа чеченского народа.

0: На 10 девчонок 9 ребят. Ой. Ай-яй-яй.
1: Люба, братцы, 103 FM в Апшеронске. Уключай.
2: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
3: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

в морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Татарская народная сказка «Знание дороже золота». Жил на белом свете один богач – Бай. Все его богатство заключалось в трех мешках золотых монет. И был у него один сын, которого он любил и души в нем не чаял. Когда тому исполнилось 18 лет, решил Бай отправить его в город за товаром, тем самым пытаясь приучить парня к торговле. И дал ему отец в дорогу мешок золотых монет. Отправился байский сын в путь. Шел он, шел и увидел на краю дороги школу, где обучали грамоте приезжих юношей. Сын Бая из любопытства вошел в нее. Его встретил аксакал, который сказал, что учит любого за мешок золотых. Байский сын сперва подивился столь высокой цене обучения. Он хотел истратить отцовские деньги на товар, как было велено. Но поучиться грамоте ему тоже очень хотелось. Ведь в свои 18 он ни разу не был в школе. Байским сыновьям это не полагалось. И он истратил их на учебу. Спустя некоторое время возвращается он домой. Отец спросил его про монеты и про товар.

0: Товар, сын ответил.
1: Прости, Ати, я израсходовал все на знания.
0: Разозлился отец.
1: Какие знания, сын? Много ли от них проку? Товара на них не купишь.
0: На следующий день купец дал юноше второй мешок золотых монет и вновь отправил за товаром. Поехал тот вдаль и на пути повстречал школу музыки. У знаний этой школы была та же цена, а парень так любил музыку и мечтал обучиться играть хотя бы на одном из музыкальных инструментов. Вернулся купеческий сынок через месяц, как и в прошлый раз, без товара и без денег. И тогда отец, узнав об этом, рассвирепел еще пуще прежнего.
1: Без товара не возвращайся!
0: Но тот нашел школу игры в шахматы и потратил последний мешок золотых на обучение в ней. Когда сын вернулся домой, отец даже не стал пускать его на порог.
1: Ты мне более не сын! Ступай куда хочешь, лишь бы с глаз моих долой!
0: И направился сын, куда глаза глядят. Проходя мимо дворца шаха, он увидел столпившийся народ.
1: «Что случилось?»
0: – спросил он у первого встречного.
2: «Шах устроил шахматный турнир, главный приз которого – царевна-дочь. Желающих посостязаться много, а вот победить некому!»
0: – ответили ему. И тогда сын богача решил сам участвовать в состязании. И выиграл он у всех. Дошел до финала с непобедимым игроком. Самим шахом. Первый кон он правителю уступил. Зато следующие два победил. Разгневался шах.
1: «Следующая ставка! Полцарства!»
0: Присутствующие затаили дыхание. И опять правитель проиграл. Появилась и другая ставка. Вторая половина царства. Байский сын получил и ее. И тогда собравшиеся стоя поприветствовали нового властителя. Новый шах повелел привести своего отца. Увидя родного сына на троне, отец его с первого раза не узнал. А сын, улыбнувшись, ему сказал:
1: «Зря ты меня ругал и выгнал из дома, ведь я все сделал правильно».
0: Тут и сказки конец. Доброй вам ночи, малыши.

0: така, когда душа поет.
1: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак FM.

Зак ФМ. Казак ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни.

у нас дела? Да как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Да как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

сложилась по всей жизни трещина из каких-то несерьезных мелочных вещей. И вроде просто быть счастливым, да не получается.

0: Когда душа поет.
1: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
2: Слушайте наши песни.

0: Казак ФМ. Когда душа поет.
1: Казак ФМ.
2: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

человек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

А пока в поле дым.

0: 102.5 FM в Сибай. Уключай. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Thank you.

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже мой, след.

времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаз

0: Друзья, я Валерий Семин. Рад приветствовать вас на волнах радио «Казак FM».
1: Далеко, далеко журавли полетели, оставляя поля

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радионастрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».